0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Услышь в мире спасение душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: И всего мира благостояние святых Божьих церквей и соединений всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О Богохранимей стране нашей, властях и воинстве ея, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О святе обители сей, первопрестольнем граде нашем, всяком граде, стране, верою живущих в них, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О благо растворении воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О плавую путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу.

Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши.

же бей сперва, еже слышаком, еже видиком очима нашима, еже узреком и руки наша сяжаша, словеси животнем, и живот явися, и видяком, и свидетельствуем, и возвещаем вам живот вечный, и живот.

Духи Бога и Господа нашего Иисуса Христа, отметающиеся, воспомянуть же вам хочу, ведущим, и вам единое сие, яко Господь люди от земли египетской спасе, последи, неверовавшие погуби, ангелы же, не соблюдшие своего начальства, но оставшие свое жилище на суд великого.

последнее время будут ругатели по своих похотях ходящие нечести их. Сии суть, отделяющие себе от единости вер и суть телесней, духа неимущие, вы же, возлюблени, святою вашей верою, назидающие себе, духом святым молящийся, сами себе люби Божии соблюдайте, ждущий милости Господа нашего Иисуса Христа в жизнь вечную. И овек убомилуйте рассуждающе, овек же страхом спасайте от огня восхищающе, обличайте же в боязни ненавидяще, и я же от плоти оскверненную ризу, могущему же сохраните вы без греха и без скверны, и поставите пред славою своею непорочных радостей, еди.

Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Посети мир Твой милостью и щедротами, возвыси рог христиан православных, и не спасли на ны милости Твоя богатые. Молитвами всепречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего Христа, предстательству честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, всех святых, молим Тебя, многомилостивый Господи, услыши нас грешных, моля.

Че молимся о Еже сохранитеся святе обители сей, первопрестольному граду нашему и всякому граду и стране от глада губительства труса потопа, огня меча нашествий на племенников и междоусобные брани, у Еже милостиву и благоуветливу быть и благому и человеколюбивому Богу нашему. Отвратите всякий гнев на недвижимый и избавите не от належащего.

Услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, сущих в море далече, и милостив буди, Владыка, грехах наших, и помилуй ны, милостив буди, человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: наша, Господи, преклоним.
1: Тебе, Господи.
2: Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистая Владычица наша, Богородица и Преснодева Мария, силою честного и животворящего креста, предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Претечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, и живо святых отец наших и вселенских великих, учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, и живо святых отца нашего, Николая архиепископа Мирликийских Чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, всех святых Твоих, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покры нас кровом крылу Твою, отжени от нас всякого врага и супостата, умери нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наши, яко благо человека любить.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, да

Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови и пять хлебов и пять тысяч насытивай, сам благослови и хлебы сия, пшеницу вино и лей, и умножи сия во святе обители сей, в граде сем и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верные освяти, яко Ты си благословляй, священ всяческое, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Господи, усни мои отверзыши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, усни мои отверзыши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, чтося умножишь остужающими, мнозе восстают на мя, мнозе глаголют души моей, не спасение ему Бози Его. Ты же, Господи, заступник мой си, слава моя, и возносяй главу мою, гласа моим ко Господу возвах, и услыши мя от горы святые свои я, аз уснух и спах востах, я, как Господь заступит мя. Не убоюся от тем людей, окрест нападающих на мя, воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующими в суе, зубы грешников сокрушил еси. Господне, есть спасение на людях Твоих, благословение Твое, аз уснух и спах в устах, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь и мне, ниже гневом Твоим накажешь и мне. Яко стрела Твоя унзошева мне, и утвердил еси на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжко тяготеше на мне, восмердеше и согнише раны моя от лица безумия моего. По страдах и слякохся до конца, весь день сетую хуждах, яко лятвие мое наполнившееся поруганий, и несть исцеление в плоти моей, озлоблен бых и смирихся до зела, рыках от воздыханий сердце моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхание мое от Тебе не утаися, сердце мое смятейся, остави мне сила моя, и свет очью моею, и той несть со мною, друзья мои и искренние мои, прямо мне приближившийся и сташа, и ближние мои отдалечи мне сташа, и нуждахуся ищущую душу мою, и ищущие злая мне глаголах усуетная, и льстивным весь день поучахуся. Аж яко глух не слышах, и яко нем не отверзаю у своих, ибо их яко человек не слыши, и нем и в устях своих обличения, яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рех, да никогда порадуют меся врази мои, и внегда подвижатеся ногам моим, на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть вину, яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе моем, врази же живут. Врази же мои живут, и укрепишися паче мне, и умножишися ненавидящими бесправды, воздающими зла, и возблагая о благах у меня за них гонях благостыню, не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон ми в помощь мою, Господи, спасение моего, не остави меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня, вон ми в помощь мою, Господи, спасение моего, Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, возжада Тебе душа моя, коль множится Тебе плоть моя в земли пусть и непроходней, безводней. Так во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, усне мои похвалите Тя. Так благословлю Тя в животе моем, и о имени Твоем воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устам радости восхвалит Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучахся в Тя, яко был си помощник мой, и в крови к крылу Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мене же прият десница Твоя, Ти же в суе скажу душу мою, внидут в преисподней земли, предадятся в руки оружие, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградишися уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в Тя, яко был и помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуйся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя,

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Господи, Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тебя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися, привменен бых с нисходящими в ров, бых, яко человек без помощи в мертвых свободь, яко язвени спящие во гробе, их же не помянулся к тому, идти от руки Твоя, от реновений быша, положивши мя в рове преисподне, в темных и сени смертней, на мне утвердись ярость Твоя, и вся волны Твоя навелась и на мя, удалил еси знаемых моих от мене, положивши мя мерзость себе, предан бых и неисхождах, очи мои изнемогости от нищеты». Возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе, рутся мои, едомертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедаться Тебе, едоповесть, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, едопознано будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений. Яс к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварится. Скую, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня. Нищ есим азы в трудех от юности моей я. Вознесжися, смирихся и изнемогох. На мне придоши гневе Твои, устрашение Твое возмутиши мя. Оба доши мя, яко вода весь день, одержаши мя вкупе. Удалил еси от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя имя святое Его, благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истлений живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желаниях Твое, обновиться, яко орля юность Твоя, творяй милостыню Господь и судьбу всем обидимым, сказа пути Своему Исееву и сыновом Израилем, хотений Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость Свою на боящихся Его, елик отстоят востоцы от запад, удалил есть от нас беззаконие наше. Яко же щедрит Отец Сыны, ущедри Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, помяну, яко персти смы, человек, яко трава, дни Его, яко цвет сильный, так отцветет, яко дух пройди в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милый же Господь от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небеси уготовил престол Свой, и Царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильную крепостью творящую Слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящую волю Его. Благословите Господа вся дела Его на всяком месте и владычестве Его. Благослови душе моя Господа на всяком месте и владычестве Его. Благослови, душе моя Господа, Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил меня есть в темных, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятесь и сердце мое, поминух дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоей поучахся, воздех Тебе рутся мои,
душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услыши мя, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь вонь же пойду, яко к Тебе взях душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегох, научи мя творить и волю Твою. Яко Ты еси Бог мой, Дух Твой благий наставит меня на землю праву, имени Твоего ради, Господи, живиши мя, правдою Твоею изведешь от печали душу мою, и милостью Твоею потребиши враги моя, и погубиши вся стужающие души моей, яко аз раб Твой есим, услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим, Дух Твой благий наставит.

0: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радуйтесь, праведни, о Господи, правым подобает похвала. Исповедайтеся, Господи, во гуслях, во псалтире десятострунним, пойте Ему, воспойте Ему песнь новую, добре пойте Ему со восклицанием, яко право слово Господне, и вся дела Его в вере, любит милостыни, и суд Господь, милости Господней исполни земля. Словом Господним небеса утвердишися, и духом уст Его вся сила их, собирая яко мех воды морские, полагая в сокровищах бездны, да убоится Господа вся земля, от Него же да подвижутся все живущие по вселении, яко той речи и быша той повели и создашася. Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей и отметает советы князей. Совет же Господень вовек пребывает, помышление сердца Его в рот и рот. Блажен язык ему же есть, Господь Бог его, люди, я же избрав наследие себе. С небесе презре Господь, види вся сына человеческия, от готового жилища своего презрена вся живущая на земли, создавай наедине сердца их, разумевая на вся дела их. Не спасается царь многою силу, и исполин не спасется множеством крепости своей, ложь конь во спасение во множество же силы своей не спасется. Все очи Господни на боящихся Его, уповающие на милость Его, избавите от смерти души их и препитайте я в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть, яко о нем возвеселится сердце наше, и во имя святой Его уповахом, буди Господи милостивое на нас, яко же уповахом на Тя, благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих, о Господи, похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся, возвеличите Господа со мной и вознесем имя Его вкупе. Взыска Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя, приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся, все нищие возва, и Господь услыша и от всех скорбей Его спаси, и ополчится ангел Господень, окрест боящихся Его, и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь, блажен муж, и же уповает нань, бойтесь Господа, все святи Его, яко несть лишение боящимся Его, богати обнищаша и взалкаша, взыскающий же Господа не лишаться всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас, кто есть человек, хотя и живот, любя и дни видите благи, удержи язык твой от зла и устне твои, ежени глаголите льсти, уклонися от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени и... Очи Господне праведны, и уши Его в молитву их, лице же Господне творящее злая, еже потребите от земли память их, возваше праведней, и Господь услыша их, и от всех скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем и смиренный духом спасет, многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь, хранит Господь вся кости их, ни едино от них сокрушится, смерть грешников люта, и ненавидящие праведных прегрешат, избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!

и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Суди, Господи, обидящими, побори борющими, прими оружие и щит, и восстань в помощь мою, и суни меч, и заключи сопротив гонящих мя, рцы души мои, спасение Твое, есмь аз, да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся мыслящие ими злая, да будут яко прах пред лицем ветра, и ангел Господний оскорбляя их, да будет путь их тьма и ползок, и ангел Господень погоняя их, яко туни с крышами пагубы сети свои я, всую поносишь души моей, да придет ему сеть, южа невесть и ловитва, южа скры да обымет и в сеть да впадет в ню. Душа же моя возрадуется, о Господи, возвеселится о спасении его. Вся кости моя рекут, Господи, Господи, кто подобен Тебе, избавляя нищий из руки крепляющих его и нищею Бога от расхищающих его. Восставши на меня свидетели неправедние, я же не ведях, вопрошах у мя, воздаши ми лукавое возблага и бесчадие души моей, аже в никогда не стужах уми, облачахся во вретище и смирях постом душу мою, и молитва моя в недра моя возвратится, яко ближнему, яко брата нашему, так угождах, яко плача и сетуя, так осмиряхся, и на мя возвеселишися и собравшися на мя раны, и не познах, разделишися и не умилишися, искусиши мя подражниши мя подражнением, поскрежеташи на мя зубы своими. Господи, когда узриши, устрой душу мою злодейство их, отлев единородную мою, исповемся Тебе в церкви мнозе, в людях тяжцах восхвалю Тя. Да не возрадуются мне враждующими неправедно, ненавидящие мя туни и помизающие очима, яко мне убо мирное глаголуху и на гнев лести помышляху, расшириши на мя уста своя реша, благо же видишь, очи наша. Видел еси, Господи, да не примолчиши, Господи, не отступи от меня. Восстани, Господи, и вон ми суду моему, Боже мой и Господи мой, напрю мою. Суди ми, Господи, по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да возрадуются о мне, да не рекут в сердцах своих, благо же души нашей, неже да рекут по жрохам его, да постыдятся и посрамятся вкупе радующиеся злом моим, да облекутся в стут и срам велеречивающие на мя, да возрадуются и возвеселятся хотящие правды моей, и да рекут выну, да возвеличится Господь, хотящий мира рабу его, и язык мой поучится правде Твоей весь день хвале Твоей, глаголит при беззаконии согрешать в себе, не из страха Божия предочима его, яко ульсти пред ним обрести беззаконие свое и возненавидеть и глаголы уст его беззаконие и лесть, не восхоти разуметь, еже ублажите беззаконие по мысли на ложе своем, представь всякому пути неблагу, о злобе же не негодова. Господи, на небеси милость Твоя и истина Твоя да облак, правда Твоя, яко горы Божия, судьбы Твоя бездна много, человеки и скоты спасеши, Господи, яко умножил еси милость Твою, Боже, сыны вижу человечести, в крови крыл Твоей надейтеся и имут, упиются от тука дома Твоего, и потоком сладости Твоя напоиши я, яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет, правая милость Твою ведущим Тя, и правду Твою правым сердцем, да не придет мне нога гордыни, и рука грешнича да не подвижет мне, тама подоша вседелающей беззаконие, из реновений быша, и невозмогут стати, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Не ревнуй лукавнующим, ниже завиде творящим беззаконие. За ней, яко трава, скоро иршут, и яко зелье злака скоро отпадут. Уповая на Господа, и твори благостыню, и насели землю, и посешися в богатстве ея. Насладися, Господи, и даст тебе прошение сердца твоего. Открый ко Господу путь твой, и уповай на Него, и то и сотворит. И изведет, яко свет, правду твою, и судьбу твою, яко полудне. Повинися, Господи, и умоли Его. Не ревнуй спеющими в пути своем человеку, творящему законы преступления. Пристани от гнева и остави ярость, не ревнуй, еже лукавного ти. За не лукавнующие потребятся, терпящие же Господа ти и наследят землю. И еще мало, и не будет грешника, язычиши место Его и не обрящиши. Кротцы же наследят землю, и насладятся о множестве мира. Назирает грешник неправедного, и поскрежещет нань зубы своими. Господь же посмеется ему, за не прозирает, яко придет день Его. Меч извлекоша грешницы, напрягоша лук свой. Не зложите у Бога и нищая, заклати правое сердцем. Меч их да внидет в сердца их, и луцы их да сокрушатся. Лучше малое праведнику, паче богатства грешных много, за не мышцы грешных сокрушаться. Утверждает же праведный Господь, весь Господь пути непорочных, и достояние их век будет. Не постыдятся во время лютое, и во дне глада насытятся, яко грешницы погибнут. Врази же Господне купно прославитесь им и вознестися, исчезающий, яко дым исчезоша, заемлет грешный и не возвратит, праведный же щедрит и дает. Яко благословящий Его наследит землю, клянущий же Его потребятся, от Господа стопы человеку исправляются, и пути Его восхочет зело. Егда падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку Его. Юнейший бых, ибо состарехся, и не видях праведника оставлено. Ниже семени Его просящий хлебы, весь день милует, и взаим дает праведный, и семя Его во благословение будет». Уклонися от зла и сотвори благо, и вселися в век века, яко Господь любит суд и не оставит преподобных своих, вовек сохранятся, беззаконницы же изженутся, и семя нечестивых потребится, праведницы же наследят землю, и вселятся в век века на ней, уста праведного поучатся премудрости, и язык его возглаголит суд, закон Бога его в сердце его, и не запнутся стопы его». Смотрят грешный праведного и ищет еже умертвите его. Господь же не оставит его в руку его, ниже осудит его, егда судит ему. Потерпи Господа и сохрани путь его, и вознесет тебя еже наследите землю. Внегда потребляйтеся грешникам узреши, видях нечестивого превозносящегося и высечься, яко кедры ливанские, и мимо и дох, и се небе, и взысках его, и не обретеся место его». Храни не злобе и вишь правоту, яко есть останок человеку мирну. Беззаконница же потребятся вкупе, останца же нечестивых потребятся. Спасение же праведных от Господа, и защититель их есть во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешних, и спасет их, яко уповаша на Него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже.
1: Паки, паки, миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, твоей благодатью.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами все друг друга, весь живот наш Христову предадим.

0: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
1: Аминь. Благообразный Иосиф, с древа с нем, пречистое Твое тело, пощеницею чистую, обвив и благоуханиями во гробе нове, закрыв положи, внутридневен воскресывайся, Господи, подаяй мирови вели, милость.

0: Таки паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Яко благословися имя Твое и прославися Царство Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
3: По страсти шедшая во гроб жены, во еже помазати тело Твое, Христе Боже, видиша ангела во гробе и ужасовшася, глас бо слышаху от них, яко воскресе Господь, даруя мирови велию милость.

Во время оно Мария, стоявшая у гроба вне плачущая, як уже плакавшаяся, приничего группы видит два ангела в белых ризах сидящая, единого у главы, единого у ногу, где же бе лежало тело Иисусова, и глагол стои оно, жена, что плачешася, глаголы има, яко взяша Господа моего, и не вем, где положиша его, и сия рекша обратися вспять, и види Иисуса стоящий, не видящий, яко Иисус есть, глаголы ей Иисус, жена, что плачеши, кого ищеши, она же мнящий, яко вертоградер есть, глаголит ему, Господи, аще ты иси взял его, повешь мне, где иси положил его, и аз возьму его, глаголы ей Иисус, Мария, она же обращся глаголу ему равуни, еже глаголится учителю, глаголы ей Иисус, не прикасайся мне, не убыв за дух к отцу моему, иди же ко братьям и отцы им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, и Богу моему и Богу вашему, приди же Мария Магдалина, поведающая учеником, яко видя Господа, и сия

Христе, дротом и человеколюбием, родного Твоего Сына, с Ним же благословен Еси, со пресвятым и благим и лютарящим Твоим Духом, вини и пресной во веки веков.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, мирский князь блажи и мужи написахамся, заповеди Твои я не послушавши, крестом Твоим осудися, приразися будь яко смертну, отпади же власти Твоей я державою, и немощны обличися.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, избавитель рода человеческого, и нетленному животу начальник, в мир пришел неси, воскресением бы Твоим раздрал еси смертные белены, еже славословием все славно бо прославися.
0: Слава Господи кресту Твоему честному и воскресению, силы немощных, воскресения падших и нетление умерших было си кресте, плоти Твоей страстью якобы.

0: Яко прославися.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Невещественная древле лествица и странный леденевший путь моря Твое, являше Рождество чистое, еже поем все. Яко прославися.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас. Пройди сквозь дверь непроходную, заключенная утробы Твоя, правды солнце чистое и мир вивосия. Яко прославися.
1: Святые апостоли, евангелисты, Луко, моли Бога о нас. Колесница Божия, пресветлая былась и всесвятое на сей имя пред человеке Луко всечестне, колесницы трестаты прелести погружая крепко.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, тварь в страсти Твоей изменяшися, зря Тя в нищете образе от беззаконных поругаема, основавшегося божественным мановением.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, от перстеба образумя рукою Твоею создал неси, и сокрушенно паки в персть смертную за грех Христе сошед в ас, воскресил неси.
0: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, я же всех выше Христос, умалил всемалым чем страстью плотскую ангельского естества.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, мертв с беззаконными вменився, сияя же нам венцем славы Христе, явился Иси от воскресения.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, и же времени превыше всякого, яко временем Творец, из Тебе Дева волею младенец создася.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, чрево пространнейшее небес воспоим, им же Адам на небесе, радуясь, живет.
0: Святые апостоли, евангелисты, Луко, моли Бога о нас, воссияв яко солнце проповеданием, церкви украсилась и Христо, Луко, утверждение, прелестем глуть, теплотой вера, истаив все блаженне.

0: Паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами все друг друга, весь живот наш, Христову предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Яко Ты си Бог наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков.
1: Аминь!
3: Истинного благочестия проповедника и тайны изреченных ритора, звезду церковную Луку божественного восхвалим, Слово Бойго избра с Павлом, мудрым языков учителя, единведы сердечная.
4: Знанием обогатився горнейшим, от руки владычнее, вручен был есть языков жребие о имущество всехвальне, тем житие распалив словом странам законоположник, Луко явился и сибаче Моисея, перстом Божиим, яко скрижали богоначертанные, тобою сложившися Духом Божественную, уяснил еси веру, тем и Христос вся прослави, единведы сердечная.
3: Яко сошественник Павлов, яви все различные беды терпеливне, претерпел еси, всехвальни Господень апостоле, и течение страданием совершив веры, с ним вышних веселишися блаженне, тем и миру Христова Евангелия проповедов, просветилась и посолнечную всю Луковси честнее, моли Христа Бога греховоставление подать и празднующим любовью святую память Твою.
4: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Солнце облаче разумного, божественного света, светильниче златокованный, нескверное, неблазное, всенеборочное владычице, умраченную душу мою ослеплением страстей, без страсти зарею просвети молюся, и оскверненное мое сердце, умы и потоки умиления, покаяние же слезами, и от сердца мя очисти дел мои, да любовью зовути, Богородице Преснодеву, моли Христа Бога, прегрешение оставление податями, тебе бо имея на

0: Слава Господи, святому воскресенью Твоему, предстоишь и судничу, яко судим Божий мой, не вопия, Владыка, суд износя языком, им же страстью Твоею Христе вселенье соделал еси спасение.
1: Слава Господи, святому воскресенье Твоему, страсти Твоею Христе, врагу оскудеша оружия, противным же ежева схождением Твоим грады разрушившися, и мучителева дерзость низложена бысть.
0: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, видевши на древе Тя Христе пригвождена Дева, я же не болезненно Тя родшая, матерски болезни претерпем.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, побеждена бысть смерть, мертв пленяет адова врата, всея субо разоршуюся, яже паче естества всями даровашися.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас! Все превознесеся Божественное городому Господня, превыше сил, Богоматерь явственнейше.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, законов естественных, кроме едино, Дева, роши владычествующего тварею, сподобилась и неси Божественного звания.

0: Слава Господи, святому воскресению Твоему, яко кедры Христе языка в шатане сокрушилась и волею Владыка, яко изволилась и на кипарисе, и на певке, и кедре плотью совозвышаем.
1: Слава Господи, Христу Твоему, слава Господи, святому воскресению Твоему, в рове Христе преисподнем, положишь тя бездыханно мертва, но Твоею язвою забвенные мертвая, ниже во гробе спящая, уязвен собою воскресил еси.
0: Слава Господи, Христу Твоему честному и воскресению, постите, отвергися, Адам, вкушает смертоносного древа первый, но сего грех потребляет, распнися вторый.
1: Слава Господи, Христу Твоему честному и воскресению, естеством человеческим, страстен же и смертен был еси, и же бесстрастным невещественным божеством, обесливым умышленный Христе, от преисподних адовых воскресил еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, облацы висели, сладость крепите сущим на земли, яко от рача додейся и же сы, прежде век, от девы воплощся Бог наш.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, житию и плоти моей свет воссия, и дряхлость греха разруши, напоследок от девы без семени воплощся вышний.
0: Святые апостоли и евангелисты Луко, моли Бога нас, яко роса с небес падающий явился иси, прелести зной разоряя словесы Твоими.
1: Святые апостоли и евангелисты Луко, моли Бога о нас, страх во чреве Твоем божественный зачен, спасение породил, если заблуши.

0: Слава Господи, святому воскресению Твоему, не терпел еси, Владыка, за благоутробие смертью человека зреть и мучима, но пришел и спасал еси Твоей кровью человек быв. Сы благословен и препрославлен Бог Отец наш.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, единому бо человеку, первым Адамом древле в мир внеде смерть, и единым воскресение Сына Божиим явися.
0: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, блюстителей положилось и падшему херувиме древо животного, но видевши тебя двери отверзошися, явился бо еси пути творя разбойнику в рай.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, пусто и испровержен бы и смертью, единого, ежебо многое богатство сокровищества, едино всех нас Христос истощил есть.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, естество человеческое, работающее греху, Владычица чистая, Тобою свободу лучи, Твой бо Сын, яко Агнец, за всех закалается.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, в объемте все истине Богоматери, прогневавшие рабы избави, едино бо дерзновение к Сыну имаши.
0: Святые апостоли и евангелисты Луко, моли Бога о нас, мудрости чашу испив, напоилась и всех. Познание Спаса Христа Луко всемудре.
1: Святые апостоли и евангелисты Луко, моли Бога о нас, Павлу соисходник избрався, Луко всеблажение, языки уловил, есим реже, богоглагольниче,

0: Помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе,
2: Царь мира и спас душ наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
3: Воскресл еси от гроба всесильне спасе, и, отвидев чудо ужасеся и мертвый восташа, тварь же видящая радуется Тебе, и Адам свеселится. И мир спаси мой воспевает тебя присно.
4: Ты си светом роченным, ты си воскресение всех и живот человеков, и всех совоскреснил неси смертную державу, спаси разорь, ядово врата сокрушивы слове, и мертвые, видевши чудо, чудякуйся, и всяка тварь с радуется воскресение твоем человеколюбче, тем же и все славим и боем твое снисхождение, и мир спаси мой, воспевает тебя присно.

0: слава Господи святому воскресению Твоему, яко злодей праведника судися с обеззаконными на древе пригвоздися, по винам оставление своей даруя кровью.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, видевшее Тя кресте облаченного одежды отмщения, ужаснувшееся в раднице адовы, безумного бомучителя раба владыку, пришел неси убить, и сын благословен и превраславлен Бог Отец наш.
0: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, осуди право царевлево и дыми преслушание, но волею судим бысть, преступлившему разрешая прегрешение, пребожественный Отце Бога препрославлен.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, спас неси уязвенного языком, завистью человека-убийцы, в Эдеме вольным угрызением, вольную бо страстью исцелил неси, пребожественный Отце Бог и препрославлен.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, зряше в ночи оба Яков, яко в гадании Бога воплощенно, из Тебе же светлости явися поющим, пребожественный Отцев и Бог препрославлен.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, мерзок иже не проповедует Тя, Девы Сына, единого от пребедая Троицы, несомненною верою и языком вопия, пребожественный Отцев Бог и препрославлен.
0: Святые апостоли, евангелисты, Луко, моли Бога о нас, ученик неизреченных тайн Христа Бога верен быв, Евангелие сего божественное проповедовалось и верным, всемудрее глаголющим, превозносимый Отцев и нас Божий, благословен еси.
1: Святые апостоли, евангелисты, Луко, моли Бога о нас, испущая светоносные лучи, яко же в ночи заря являем, прелести тьму и сиянием словес Твоих благочестно взывая, отгнал еси, превозносимый Отцев и нас

0: Слава Господи, святому воскресению Твоему, кровью Твоею Христя червлена плоти Твоя, зрящее одеяние, трепетом ужасахуся многому Твоему долготерпению, ангельские чини зовущие, благословите все дела Господня Господа.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, Ты мое смертное одеял, еси щедре в бессмертие восстанием Твоим, тем же веселящиеся благодарственно воспеваются избранные люди Христе, зовущие Тебе, пожертвуй воистину смерть победою.
0: Слава Господи, кресту Твоему честному и воскресению, виден был еси на кресте пригвождаем, и же богатый в милости, волею погребся иси, и тридневно воскресл иси, и избавил иси вся человеки, человеколюбче, верою поющая, да поет Господа вся тварь и превозносит во вся веки.
1: Слава Господи, Христу Твоему честному и воскресению, избавите от истления, сошед в преисподнее Слове Божие, яко же создал еси Христе силою Твоей божественную, и без истления сотворя славы пресносущные Твоя, причастника содела еси, да поет зовущая вся тварь и превозносит Христа во веки.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас! Виден бысть на земле Тобою из человеки поживе, и же благостью несравненной и силою, ему же поющий всеверний зовем, о существованное да поет Господа вся тварь и превозносит во вся веки.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, воистину Тя чистую проповедующую славим Богородицу, Ты мы едино родила еси от Троицы воплощенно, ему же с Отцем и Духом всибоем, да поет Господа вся тварь и превозносит во вся веки.
0: Святые апостоли, евангелисты Луко, моли Бога о нас, рассадательную мудростью словес Твоих и тучами благодати божественной прелести печь погасил иси, вестник Господень и священно-проповедник Богомудрый быв.
1: Святые апостоли, евангелисты Луко, моли Бога о нас, деяния украшаем спасовых апостолов, сия от Бога подвижим, верным написал неси, яко же образ удушевленный, присно пребывающий объявив, священно-проповедничий всеславне.
0: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа.

0: Слава Господи, святому воскресению Твоему, яко в раи насаждена на лобнем спасе требогатое древо Твоего пречистого креста, кровью и водою божественную, яко от источника божественного ребра Твоего Христе напояемо, живот нам прозябло есть.
1: Слава Господи, святому воскресению Твоему, низложив неси сильно, я распныся всесильнее, и еженизу лежащее в адове твердыни, естество человеческое вознес, на отчим посадил неси престоле, с ним же Тебе грядущего поклоняющийся величаем.
0: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, посреди осужденных, яко агнец возвышен был Иси Христе, на кресте, на лобнем, копием в ребро прободаем, живот даровал Иси нам перстным, яко благ, верую, чтущим божественное Твое воскресение.
1: Слава Господи Христу Твоему честному и воскресению, и же Своею смертью, смерти державою, силою упразднившему Богу, всевернее поклонимся, як и же от века мертвое со воскреси, и всем подает жизни воскресение.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, жезл крепости дадись естеству тленному, Слово Божие в утробе Твоей чистое, и сие воскреси, до ада поползшееся, тем житя всечистое, яко Богородицу величаем.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, юже изволил неси владыко, прими милости на молитвенницу, Матерь Твою о нас, и Твоя благость всяческая исполнится, дотя всеяко благодетеля величаем.
0: Святые апостоли, евангелисты Луко, моли Бога о нас, проповедник был иси всемирного спасения евангельским проповеданием, священная же и богознаменитая труба, вдохновением дышущий духа показался иси, священно-глагольниче всечестнее.
1: Святые апостоли, евангелисты Луко, моли Бога о нас, деяний украшаем спасовых апостолов, сия от Бога подвижим, верным написал неси, яко же образ удушевленный, присно пребываешь, объявив священство,

0: Пресвятицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Я Тебе хвалю все силы небесные, и Тебе слово воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.

0: Мария, удивлявшаяся и Христа не знающая, яко вертоградаря, вопрошаше: «Господи, где положил еси тело Иисуса моего? Званием же того познавши, быть самого Спаса слыша, не прикасайся мне, к Отцу отхожду, рцы, братья мои».
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Луко Христов апостоле таинничине изреченных и языков учителю, с Павлом Божественным и Пречистою Богородицею, ея же Божественную икону от любви изобразил иси, моли Боговича о нас, блажащих Тя, и совершающих священное Твое успение, всемудре тайно глагольничем.
0: И ныне и пресно, и во веки веков, аминь. О Троице родила еси, от роговицы единого неизреченного Твою, естеству суща, и сугубо действом, и единого ипостасию, того убо моли.

0: Житие поживем во всяком благочестии и чистоте.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся о блаженных и преснопамятных создателях святые обители сия и у всех прежде почивших отцов.

0: Врага ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи!
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу и

воскресу из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, святых славных, всех хвальных апостолов, святых и праведных, Бога Отец, Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, как благ и человеколюбец.

Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сыся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися в ныне и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен и лишит. На месте злачне там усилимя, на воде покой не воспитамя. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сине смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость Твоя поженеет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дней. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не кляться лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы, Господь сил, то есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадемии, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой, сын рабыни Твоя я, растерзал еси узы моя, Тебе пожву жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитву моя, Господи, воздам пред всеми людьми Его, во дворю дому Господню посреди Тебе и Иерусалиме.

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омыми от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть вину. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися в слове всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есть, и во гресех родимя мать моя. Себо истинно возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил мне еси. Окропиши меня и сопами очищуся, омыши меня и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хуба, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердца моего очищающие, якуда благою совестью очищен,

Свыше милости ради сшедшего, и мира виновый живот дающего, и мне ныне сподоби недостойного, со страхом вкусите сего и жизнь.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел Иси нас ради во площадь много милостиве, заклан быть яковча грех ради человеческий. Тем же молю тебя и моя.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися, огнь бо есть. Божественную же пия кровь к общению, первые примирись от тебя печалившим, та же дерзая таинственная брашна яждь. Прежде причастия страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца сопресносущной Сыне и собезначальны, премноги ради благости в последние дни в плоти оболкейся и распнися, и погребыся за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы мои. Согреших, о Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возреть и на высоту славы Твоей. Прогневах бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобив сый, долготерпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнуть и со беззакониями моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бо рекл иси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хочешь, бо владыка создание Твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися,

Сего себе повинув греху и злостем поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаевая своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими, убо и меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай. Не приши да призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоей. Якуда чистым сведением совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живуще и пребывающе со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, нежеда немощен буду душею же и телом, вот еже недостойны тем причащайтесь. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напутье живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я куда и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовила и си любящим Тя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко не есмь достоин, неже доволен, да под кров внидиши храма души моей я, за неже весь пуст и палца есть, и не имаше во мне место достойно, неже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирению моему. И яко же восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесное мое я души и воскверненное мое тело в нити. И як уже не удостоилась и в нити свечерять и согрешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренное мое я души прокаженные и грешные. И як уже не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающимся. И як уже не возмушался из сей скверных, и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возмушайся скверных, он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих нечистых устен, и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои я крови, во освящении и просвещении, и здравие смирение моей души и тела. Во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляясь общения Твоего от мысленного волка зверу ловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы Свят Владыка, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемы смешения от чистых и девственных кровей, паче естества рощая тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копье, смерть,
умертви моя душетленные страсти телесные. Погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование, и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восставивай, восстави мя грехом пополшегося, образы мне покаяния предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сиедесным Отца сидением почты, с подобием причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите. Снитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятелище имени покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усресть тя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю тя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божий, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице днесь, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, о святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Виждь, Господи, смирение мое, и остави все грехи мои. Виждь, яко умножившися паче власть главы моей, я беззаконие мое. Кое убо не содея зло, кие грех не сотвори, кое зло не вообрази души моей, уже бы и дело содеял, блуд, прелюбодейство, гордость.

любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий удоскверних, растлих, непотребен сотворих, делатель еще был всячески дьяволи. И вим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости, и не есть грех, побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный царю, не злобивая Господи, удиви на мне грешней милости Твоя, покажи благости Твоей я силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающийся прими мя грешного. Прими мя, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими мя при безмерне и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так о прими и мене грешного, много бы согреших и осквернихся, и опечалях Духа Твоего Святаго, и огорчив человеколюбную утробу Твою и делом, и словом, и помышлением, в ночи его дни явление же и неявление, волею же и неволею. И вем, яко представивши грехи моя предо мною таковы, яковы же мною содеявшися, и истяжеши слово со мною, о иже разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь мя, ниже гневом Твоим накажешь мя. Помилуй мя, Господи, яко не токмо немощен есмь, но и Твое есмь создание. Ты, убо Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавое пред Тобою сотворил. Тебе, убо единому согреши, но молю Тя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есмь почина греха, и несмь достоин, ниже доволен возрети и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не из числа. Всякое возлодеяние и коварство и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не растликся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, непотребен бых Тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит мя всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже мой, на Тя уповах, аще есть мне спасение упование. Аще побеждаю человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Буди мне спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим. Ослаби, остави, прости мне вся елихоти согреши, яко многих зол исполнися душа моя, и несть во мне спасение надежда. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди мя по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от возрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси мя ради милости Твоей я. Да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя. И восхвалю и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едине имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презри моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь, и в возражение сопротивных, в истреблении многих моих согрешений. Ты боюсь и Бог милости, и щедрот, и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есмь и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего.
Но на щедроты Твои дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися, оба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будут мне святая сия во исцелении и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и во освящении души и тела. Во отгнание всякого мечтания, лукавого деяния, и действия дьявольского мысли не во где всех моих действий могу, в дерзновении и любовь я же к Тебе. Во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, в ответ благоприятию на страшном судище Твоем, не в суд или в осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной прими моленье Христе мой и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголать, я же хощу Христе мой, паче же и научи мя, что мне подобает творить и глаголати. Согреши их паче блудницы, я же увиди, где обитаешь, в мир окупивши, прииди дерзость не помазать и твои носи, Богу моего, Владыке и Христа моего. Як уже он не отринул и си пришедшую от сердца, ниже мне возгнушайся слове, твои же мне подать нози и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазать. Омыми слезами моими, очистими ими слове, остави прегрешение мое и прощение не подашь. Весь и зол множество, весь и струпы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое видясь и очи твои, в книзе же твоей и еще не содеянной написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой велик, и грехи все оставимые, Боже, всяческих. Да чистым сердцем притрепетную мыслью и душою сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всякий ты же пияй чистым сердцем. Ты бо рекал иси, Владыка мой, всяк еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убоси пребывает, в нем же и аз есмь. Истинно слово всяко Владыки, Бога моего. Божественный Бог, причащаяся и благотворящая благодати. Не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да убо не един пребуду, кроме Тебе, Живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зриши со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятельней, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянным. Да не кроме обрет мя Твои я благодати, прелестник восхитит мя льстивни, и прелестив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепли вопию Тей, як уже блудного приял, и си блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедрый. Душою сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, яко ины, яко же аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего многое долготерпение и человеколюбие крайнее. Но милостью и сострастия теплекающееся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники. Общники Божества Твоего соделого я независно, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседуешь им многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзают Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаюся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, яко же уба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими души и тела моего, поклоняюсь и величаю и славословлю Тебя, Боже мой,
яко благословенно суще ныне же и во веки. Боже, ослаби, остави, прости ми согрешение мое, велико ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благи человека любец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Неосужденно благоволи приятиями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений, яко Твое есть Царство.

Jestem доволен, Владыко Господи, да внидишь и под кров души моей, но понеже хочешь и ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая, приступай. Повелеваешь, да отверзу двери, я же ты един создал еси, и внидишь и со человека любим, як уже еси. Внидишь и просвещаешь и помраченным и помыслу. Веру, яко сие сотвориши, небо блудница со слезами пришедших к тебе отгнал еси. Ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника, познавши царствие Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, един Сы и благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному, непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Ти от юности моей, даже до настоящего дней и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях, и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах. И молитвами бессеменно рожшая Тя, Пречистая и Преснодевая Мария, Матери Твоя, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня осужденно причаститесь о пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную, в освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзы, отверзи мне утробу человеколюбия Твоего, и прими мя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, оба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшие разрешение грехов понеси. Аз же окаянный все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими мя яко же оное, и просвети моя душевное чувство, попаляя моя греховная вины, молитвою бессеменно рожшая Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си во истину Христос, Сын Бога живаго, пришед в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся оба Тебе, помилуй мя и прости мя прегрешение мое вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститесь о пречистых Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Се приступаю к божественному причащению, содеятелю да не опалиша мя приобщению. Огнь боюсь и недостойный я попаляю, но оба очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои я тайные дней, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися, человече, зря, огнь бо есть недостойное попаляй, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меся любовью Христе, и изменил меся божественным Твоим рачением, но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся, еже в Тебе наслаждение сподоби, далеко я возвеличаю блаже два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как во внидо недостойный,
аще бо дерзнуса вните в чертог, одеждами обличая теку несть брачную, и связан извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, скверны души моей я, и спаси меня, яко человека любец. Владыка человеколюбчик, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд мне будет святая сия, заеже недостойными быти, но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же еже прилепляйтеся Богу, благо есть, полагать его, Господи, упование и спасение мое.